0: Данный пост встретился с полицейским.
1: Bueno, 461, 54 minutos, 221.9, que pase buen día.
2: 221.9, 461, buenos días.